0: 26 ans.
1: It's in Freeland, good morning today.
0: What is the first name again?
2: Joanna.
0: Temper. Temper, we're out with it.
2: Temper, she's clear bone.
1: Reno, what's your five?
3: Catch five.
1: For the dispatch of Friday Street, so clear bone radio.
3: Temper.
4: Is the 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Reno, Sam 174, 24, and en route to Sam 175.
2: Sam 174.
5: Reno, Sam 194, I'm not too far from her. I could hold over there.
2: Sam 174,
0: okay, thanks.
6: Reno, Sam 171, check for kids today.
2: Sam 171.
6: Sam 393, 23 main station.
2: Sam 393.
0: Help. 218.
2: Charles 114. Sam 194.
0: Engine 21.